0: 猫だから素敵な猫だから
1: ミャオミャオミャオミャオ。
0: 道端の小さなひなぎく青空の。
2: Сегодня.
3: Сегодня.
4: Среда.
2: Среда.
3: 14.
5: 14.
6: Октября.
2: Октября.
7: В Москве 4 часа утра.

0: Синдром слабый сердце.
1: Это не была правда,
2: Николай. Павловский на Камчатке.
3: Радио Анонимус.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой альбаран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда. Среда.
1: 14.
3: 14.
4: Октября.
2: Октябрь.
5: Говорит Москва. Прослушайте сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 6 часам московского времени.

микробами я весь загнутый. Я справку достал, что я стебанутый. Под целыми микробами я весь загнутый. Я справку достал, что я стебанутый.

by step, we came to this red.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
2: Среда.
3: 14-е.
4: 14-е.
0: Октября.
4: Октябрь.
5: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч, руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны, потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью, выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. Следующее упражнение, третье. Повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину. Раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Вдохните, продолжаем.

вдохнуть, выдох, вдох, продолжайте. Пониже наклоняйтесь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение. Опускание на колено. Поднимите руки вверх. Отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем раз, два. Упираясь в колено, встаньте, приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Раз, два, три, четыре. Выдох, опуститься на колено. Вдох, в исходное положение вернуться. Раз, два, три.

Продолжайте. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

Опустите руки. Пятое упражнение. Поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад. Правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем. Раз. Опустите ногу и руки. Два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги левой ладони. Раз. В исходное положение. Два. Продолжаем. Левую ногу поднять. Опустить. Правую поднять. Опустить.

заканчиваем. А теперь ложитесь на коврик на спину. Ноги соедините. Руки положите вдоль туловища ладонями вниз. Шестое упражнение – сгибание и выпрямление ног. Подтяните колени к груди. Раз. Выпрямите ноги вверх. Два. Опустите ноги. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Ноги согнуть. Выпрямить. Опустить. Согните ноги побольше. Полностью выпрямите. Плавно опустите.

0: закончить.
1: Ноги положите врозь, ладони переведите на живот. Мышцы расслабьте, глубоко подышите.

А теперь вставайте. Ноги поставьте шире плеч. Руки согните, кулаки к плечам. Локти опустите. Седьмое упражнение – наклоны туловища в стороны. Наклоните туловище влево и, разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два. Выпрямите с кулаки к плечам. Три, четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Делаем под музыку. Влево наклоняемся. Раз, два. Выпрямляемся. Три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Точнее наклоняйтесь в сторону. Побольше наклон.

выпрямиться вправо и достаточно. Ноги соедините, руки переведите на пояс. Восьмое упражнение, прыжки на месте. Поставьте ноги накрест, левую перед правой. Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги, поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги, поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полегче прыгайте. На носках. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустить. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Петросита. Чу!
1: Петросита. Петросита. Петросита. Петросита. Петросита. Петросита.

один.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда. 14.
1: 14. Октября.
2: Октября.
4: В Москве 9 часов утра.

первого в мире советского.

0: Сегодня.
1: Среда.
2: 14
3: октября.
4: В Москве 11 часов.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

0: Сегодня.
1: Среда.
2: Среда, 14-е.
3: 14-е.
4: Октября.
5: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

Гостиний чай, ми ловим язиком небесные снежинки, снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа, душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Вайбовый. Не унывай, мой друг, хандря и кликай на дохлые линки. Время не вода, время, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: 14.
1: 14.
5: Октября.
1: Октября.
6: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention-whoring'а является сам attention-whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

ёб, сука. Какой же ты боц, блядь. Когда ты умрёшь, сука, ты такой альпаран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь.

0: Сегодня среда.
1: 14-е.
2: 14-е.
3: Октября. Октябрь.
4: Говорит Москва. Передаем сигналы точного времени. Начало 6-го сигнала соответствует 15 часам московского времени.

столице 15 часов, в Ашхабаде 17, Караганде 18, Красноярске 19, Иркутске 20, Чите 21, Хабаровске 22, Южно-Сахалинске 23 часа, Петропавловске-Камчатском полночь.

0: Последние известия.
1: Трудовыми успехами встретили свой профессиональный праздник автомобилисты и Казахстана. Они более чем наполовину увеличили грузооборот, перевезли с начала года миллионы тонн сверхплановых грузов. В республике значительно повысилась эффективность использования автопарка. Растет количество постоянно действующих.

Ша-ла-ла.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: 14.
0: 14.
5: Октября.
2: Октября.
6: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
2: 14 октября.
3: Октября.
4: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100. А будеш лукавий, так чорт тебе задав.

0: Сегодня среда.
1: 14 октября.
2: Октября.
3: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: сигнал. Повторяю. Синдром слабый сигнал. Числа.
1: Нет, это не была правда.
2: Петропавловские на Камчатке. Помнишь?
3: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
0: 14.
3: 14
4: октября. Октября.
5: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом гребаном ДС?

Ша-ла-ла-ла.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
0: Среда.
3: 14.
2: 14.
0: Октября.
3: Октября.
4: В Москве 21 час. Вы слушаете Радио Анонимус. Лучше, конечно, впереди.

мы споем с тобой, мой друг. Об абсолютных обещаниях. Абсолютных навсегда. Цепями рухнет гарда ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки, мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

Нікчемний тупиця, паршивий ублюдок, сукин син, дегенерат, болтун, чертов всезнайка, кретин, убирайся, катись!

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования

ущерб, изнеможение и на всем. Так кроткая улыбка увяданья, что в существе разумном мы зовем божественной.

доверчиво глядят мои глаза. Завалит препод нас, и папа даст мне в глаз —

забыли мы, но не зачет обычно будет, а на экзамене дико. Направили стройбат и дали автомат. А что же я, дурак, зачет не сдал? Как плохо, что я здесь, и мне охота есть, и снится мне во сне.

конечная.

поросят, пошли купаться к морю. Двое поросят резвились на просторе. Один вошел ко дну,

0: なのです。
1: 作りましょう作りましょう、さてさて何ができるかな。はい、できました。

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: 15 октября.
2: Октября.
5: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не мій.

Псу.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.